0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое.
1: Жил да был старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. Пошла она летом с подружками по ягоды. Ходят по лесу, собирают ягоды. Деревце за деревце, кустик за кустик. И отстала Снегурушка от подруг. Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уж стало темно, подружки пошли домой.
2: Снегурушка, как увидела, что осталась одна, влезла на дерево и стала горько плакать да припевать. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка. У дедушки, у бабушки была внучка Снегурушка. Ее подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Идет медведь и спрашивает: о чем ты, Снегурушка, плачешь?
2: Как мне, батюшка-медведушка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, одна внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу домой.
2: Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь.
1: Медведь ушел от нее.
2: Она опять заплакала, заприпевала. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка.
1: Идет волк. О чем ты, Снегурушка, плачешь?
2: Как мне, серый волк, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу домой.
2: Нет, ты меня съешь.
1: Волк ушел.
2: А Снегурушка опять заплакала, опять заприпевала. Ау-ау, Снегурушка, ау-ау, голубушка.
1: Идет лисица. Чего ты, Снегурушка, плачешь?
2: Как мне, лиса Алисава, не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши, покинули.
1: Сойди, я тебя отнесу. Снегурушка сошла, села на спину к лисице, и та помчалась с нею. Прибежала к дому и стала хвостом стучать в калитку.
2: Кто там?
1: Лиса отвечает: я принесла вашу внучку, Снегурушку.
2: Ах ты наша милая, дорогая лиса Алисава, войди к нам в избу. Где нам тебя посадить? Чем нам тебя угостить? Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу почивать за ее услугу.
1: А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.
0: Радио Гамаюн.
3: Зри в корень.

Девкам раньше разрешалось ходить без платков, простоволосыми. Это бабам после замужества ни-ни, только с покрытой головой. Потому на голове у них должны быть всякие уборы. Шамшуры разные, кто их знает какие. Ну а девки-то вроде как простоволосыми ходят. А нет-нет, да наденут платочек какой цветной. А то и большой цветастый плат на плечи накинут. Получаются они как бы всегда при платках. А была игра такая. Девка выходила в круг, стелила платок на пол, а пели обыкновенно в избах зимой на святках. И приглашала какого там парня сплясать на ем. Стелили обычно старые платки, чтоб не жалко топтать, а ли тряпицу какую. А девка одна вышла, сняла с плеч кашемировый вишневый платок с яркими цветами и расстелила его на полу там. Выбрала, значит, парня и под песню приглашает его встать на платок и сплясать кругу. Тот сперва растерялся, платок он новый, а потом скокнул на его и пошел отплясывать. А с девки глаз не сводит. Так и проплясал всю песню. Девка покраснела, но виду не подает, улыбается. Кончилась песня. Парень поднял платок, стряхнул с него пыль, набросил плат девки на плечи и поцеловал три раза. Обнял ее, посадил на лавку, взял за руку-то и говорит: «Выходи за меня». Девка тут же согласилась, а в скорости и свадебку сыграли в мясоед.

0: Двое из Сумы. Жил старик со старухой. Вот старуха на старика всегда бранится, что ни день то помелом, то рогачом наваляет ему. Старику от старухи житья вовсе нет. И пошел он в поле. Взял с собою силки и поставил их. И поймал он журавля. И говорит ему:
1: «Будь мне сыном, я тебя отнесу к своей старухе. Авось она не будет теперь на меня ворчать».
0: Журавль ему отвечает:
2: «Батюшка, пойдем со мной в дом».
0: Вот он и пошел к нему в дом. Пришли, журавль взял со стены сумку и говорит:
2: «Ну-ка, двое из Сумы».
0: Вот сейчас вылезли из Сумы два молодца. Стали ставить столы дубовые, стелить скатерти шелковые, подавать яства и питья разные. Старик видит такую сладость, что сроду никогда не видывал. И обрадовался весьма. Журавль и говорит ему:
2: «Возьми эту сумму себе и неси своей старухе».
0: Вот он взял и пошел. Шел путем дальним и зашел к куме ночевать. У кумы было три дочери. Собрали ему поужинать, чем Бог послал. Он пробует, не ест и говорит куме:
1: «Плоха твоя еда».
3: «Какая есть, батюшка?»
0: отвечала кума. Вот он и говорит:
1: «Ты еду свою убери».
0: А суме говорит, как наказывал журавль:
1: «Ну-ка, двое из Сумы».
0: В ту же минуту двое из Сумы вылезли, начали ставить столы дубовые, стелить скатерти шелковые, подавать яства и питья разные. Кума с дочерьми своими удивилась, задумала унести у старика эту сумму и говорит дочерям:
3: «Подите, девоньки, и стопите баньку. Может, куманек попарится в баньке-то?»
0: И вот только он вышел в баню-то, а кума сейчас приказала своим дочерям сшить точно такую же сумму, какая у старика. Они сшили и положили свою сумму старику, а его сумму себе взяли. Старик вышел из бани, взял подменную сумму и весело пошел в дом свой к старухе. Приходит ко двору и кричит громким голосом:
1: «Старуха! Встречай меня с журавлем сыном!»
0: Старуха глядит на него быстро и ворчит промеж себя:
4: «Поди-ка ты сюда, старый кобель, я тебе наваляю рогачом».
0: А старик свои слова говорит:
1: «Старуха! Встречай меня с журавлем сыном!»
0: Вошел в избу старик, повесил сумму на крючок и кричит:
1: «Ну-ка, двое из Сумы!»
0: Из Сумы нет никого. Вот он в другой раз:
1: «Ну-ка, двое из Сумы!»
0: Из Сумы опять нет никого. Старуха видит, что он говорит невесть что, ухватила помело мокрое и ну старика гвоздить. Старик испугался, заплакал и пошел опять в поле. Отколь не взялся прежний журавль? Видит его несчастье и говорит:
2: «Пойдем, батюшка, опять ко мне в дом».
0: Вот он и пошел. У журавля опять сумма висит, такая же.
2: «Ну-ка, двое из Сумы!»
0: сказал журавль. Двое из Сумы вылезли и поставили такой же обед, как и прежние.
2: «Возьми себе эту сумму»,
0: говорит журавль старику. Вот он взял сумму и пошел. Шел-шел по дороге, и захотелось ему поесть. И говорит он, как приказывал журавль:
1: «Ну-ка, двое из Сумы!»
0: Двое из Сумы вылезли, крепкие такие молодцы, с большими дубинами, и начали его бить, приговаривая:
2: «Не заходи, куме, не парься в бане!»
0: И до тех пор били старика, пока он не выговорил кое-как:
1: «Ну-ка, двое в Сумму!»
0: Как только выговорил эти слова, двое в Сумму и спрятались. Вот старик взял сумму и пошел. Пришел к той же куме, повесил сумму на крючок и говорит куме:
1: «Истопи-ка мне баньку».
0: Она истопила. Старик пошел в баню, Парится, не парится, только время проводит. Кума созвала своих дочерей, усадила за стол, захотелось ей поесть, и говорит:
3: «Ну-ка, двое из Сумы».
0: Двое из Сумы вылезли с большими дубинами и ну куму бить, приговаривая:
5: «Отдай старикову Суму!»
0: Били-били, вот она и говорит большой дочери:
3: «Поди, кликни кума из бани, скажи, что двое совсем меня прибили».
0: А старик слышит, да отвечает:
1: «Я еще не напарился».
0: А они все больше ее бьют, приговаривая:
5: «Отдай старикову Суму!»
0: Вот кума послала другую дочь:
3: «Скорее вели куманьку идти в избу».
0: А старик из-за двери отвечает:
1: «Я еще голову не мыл».
0: Она и третью посылает, а старик отвечает:
1: «Я намылился, да не купался еще».
0: Терпенья нет куме, велела принести украденную Суму. Вот старик вышел из бани, увидал свою прежнюю Суму и говорит:
1: «Ну-ка, двое в Суму».
0: Двое с дубинами в Суму и ушли. Вот старик взял обе Сумы, и сердитую, и хорошую, и пошел домой. Подходит ко двору и кричит старухе:
1: «Встречай меня с журавлем, сыном!»
0: Она на него быстро глядит:
4: «Иди-ка ты домой, я тебе и наваляю».
0: Вошел в избу старик, зовет старуху:
1: «Садись за стол, ну-ка, двое из Сумы».
0: Двое из Сумы вылезли, наставили на стол и пить, и есть. Старуха наелась, напилась и похвалила старика:
4: «Ну, старик, я теперь бить тебя не стану».
0: Старик, наевшись, вышел во двор, хорошую Суму вынес в клеть, а сердитую повесил на крючок. А сам по двору ходит, не ходит, только время проводит. Захотелось старухе еще выпить, и говорит она старикова слова:
4: «Ну-ка, двое из Сумы».
0: Вот вылезли двое из Сумы с большими дубинами и начали бить старуху. До тех пор били, что не в мочь ей стало. Кличет старика:
4: «Старик, старик, поди в избу, меня двое прибили».
0: А он ходит не ходит, только посмеивается да поговаривает:
1: «Они тебе еще зададут».
0: Двое еще больше бьют старуху и приговаривают:
5: «Не бей, бей старика! Не бей старика!»
0: Наконец старик сжалился над старухою, вошел в избу и сказал:
1: «Ну-ка, двое в Суму».
0: Двое в Суму и спрятались. С тех пор старик со старухою стали жить так хорошо, так дружно, что старик везде ею похваляется. Тем и сказка кончается.
6: Радио Гамаюн.
7: Радио.
8: Слыханная музыка.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. С Троицей мир строится. Ура! Ура!

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое.
1: Дедушкин валенок. Хорошо помню. Дед Михей в своих валенках проходил лет 10. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет: «Валенки опять проходились, надо подшить». И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут как новенькие. Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные. Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал. А тут стал жаловаться. Позвал даже фельдшера. «Это у тебя от холодной воды», — сказал фельдшер. «Тебе надо бросить рыбу ловить».
2: «Я только и живу рыбой», — ответил дед.

лил и порвал. И когда все растаяло, все стало трухой. Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного. Но вскоре весна пришла. Валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. «Верно, правда», — сказал дед в сердцах, — «пришла пора отдыхать в вороньих гнездах». И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники, где я в то время ловил щеглов и разных птичек. «Почему же валенки только воронам?» — сказал я. «Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку». Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком. «Всяким птичкам, — согласился дед, — нужна шерсть на гнездо. И зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно. Для всех полезная вещь». И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках. Пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику. Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейники полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила. И когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички, и когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах, найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны, и на кустах, тоже не пропадут. С кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда. Много в моей жизни походил я по лесам, и когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький. Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечны.

0: Заколдованная королевна. В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии. Прослужил 25 лет верою и правдой. За его верную службу приказал король отпустить его в чистую отставку и отдать ему в награду ту самую лошадь, на которой в полку ездил, с седлом и со всею сбруей. Простился солдат с своими товарищами и поехал на родину. День едет, другой, и третий. Вот и вся неделя прошла, и другая, и третья. Не хватает у солдата денег, нечем кормить ни себя, ни лошадь, а до дому далеко, далеко. Видит, что дело-то больно плохо, сильно есть хочется. Стал по сторонам глазеть и увидел в стороне большой замок. Ну-ка, думает, не заехать ли туда? Авось хоть на службу на время возьмут, чего-нибудь заработаю. Поворотил к замку, въехал на двор. Лошадь на конюшню поставил и задал ей корму, а сам в палаты пошел. В палатах стол накрыт. На столе и вина, и еда, чего только душа хочет. Солдат наелся, напился, теперь, думает, и поспать можно. Вдруг входит медведица.
1: Не бойся меня, добрый солдат, ты на добро сюда попал. Я не лютая медведица, а краснодевица заколдованной королевны. Если ты устоишь, да переночуешь здесь три ночи, то колдовство рушится, я сделаюсь по-прежнему королевною и выйду за тебя замуж.
0: Солдат согласился, медведица ушла, и остался он один. Тут напал на него такая тоска, что на свет бы не смотрел, а чем дальше, тем сильнее. На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить все и бежать из замка. Только как ни бился, как ни старался, не нашел выхода. Нечего делать, поневоле пришлось оставаться. Переночевал и третью ночь. Поутру является к нему королева. Красоты неописанной, благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. Тотчас они свадьбу сыграли и стали вместе жить, ни о чем не тужить. Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стране. Захотел туда побывать, съездить. Королевна стала его отговаривать. Оставайся, друг, не езди, чего тебе здесь не хватает? Нет. Не смогла отговорить. Прощается она с мужем, дает ему мешочек, сполна семечком насыпан, и говорит: по какой дороге поедешь, по обеим сторонам кидай это семя. Где оно упадет, там в ту же минуту деревья повырастут. На деревьях станут дорогие плоды красоваться, разные птицы песни петь будут, а заморские коты сказки сказывать. Сел добрый молодец на своего заслуженного коня и поехал в дорогу. Где не едет, по обеим сторонам семь бросает, а следом за ним леса поднимаются, так и ползут из сырой земли. Едет день, другой, третий, и увидал. В чистом поле караван стоит. На травке, на муравке купцы сидят, в карты поигрывают, а возле них котел висит. Хоть огня и нет под котлом, а варево ключом кипит.
1: Эка дива,
0: подумал солдат. Огня не видать, а варево в котле так и бьет ключом. Дай поближе взгляну. Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам.
2: Здравствуйте, господа честные.
0: А того и невдомек, что это не купцы, а все черти.
2: Хороша ваша штука, котел без огня кипит. Да у меня лучше есть.
0: Вынул из мешка одно зернышко и бросил на землю. В ту ж минуту выросло вековое дерево.
2: На том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют,
0: заморские коты сказки сказывают.
2: тотчас узнали его черти. Говорят между собой. Да ведь это тот самый, что королевну избавил. Давайте-ка, братцы, опоим его за то зельем, и пусть он полгода спит. Принялись его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат упал на траву и заснул крепким, беспробудным сном. А купцы караван и котел вмиг исчезли. Вскоре после того вышла королевна в сад погулять. Смотрит, на всех деревьях стали верхушки сохнуть. «Не к добру», — думает королевна. «Видно, с мужем что худое приключилось. 3 месяца прошло, пора б ему и назад вернуться, а его нет как нету». Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой солдат путь держал. По обеим сторонам леса растут, и птицы поют, и заморские коты сказки мурлыкают. Доезжает до того места, что деревьев не стал больше. Извивается дорога по чистому полю, и думает она, куда же он девался? Не сквозь землю же провалился. Глядь, стоит в сторонке такое же чудное дерево, и лежит под ним ее милый друг. Подбежал к нему и, ну, толкать, будить его. Нет, не просыпается. Принялась щипать его, колоть под бока булавками. Колол, колол, он и боли не чувствует. Точно мертвый лежит, не ворохнется. Рассердилась королевна и сердцов проклятие вымолвила. Чтоб тебя, Соню негодного, буйным ветром подхватило, в безвестные страны занесло. Только успел вымолвить, как вдруг засвистали, зашумели ветры, и в один миг подхватило солдата буйным вихрем и унесло из глаз королевны. Поздно одумалась королевна, что сказал слово она нехорошее. Заплакала горькими слезами, вратилась домой и стала жить одна одинокой. А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за 3 дюйма, в 30-е государство, и бросило на косе промеж лопарей. Упал он на самый узенький клинышек. Направо ли сонное обратится, налево ли повернется, тотчас в море свалится. И поминай, как звали. Сразу вскочил прям на ноги, смотрит, с обеих сторон волны поднимаются, и конца не видать, море широкому. Стоит да в раздумье сам себя спрашивает, каким это, говорит, чудом я сюда попал? Кто меня затащил? Пошел по косе и вышел на остров. На том острове гора высокая да крутая, верхушкою до облаков хватает, а на горе лежит большой камень. Подходит он к этой горе и видит, 3 черта дерутся, клочья так и летят. «Стойте, окаянные! За что вы деретесь?» — говорит.
3: «Да видишь, 3-го дня помер у нас отец, и остались после него 3 чудные вещи. Ковер-самолет, сапоги-скороход да шапка-невидимка. Так мы поделить не можем!»
2: «Эх вы! Из таких пустяков бой затеяли!» — говорит солдат. «Хотите, я вас разделю? Все будут довольны, никого не обижу».
3: А черти согласились. «Ну давай, земляк, раздели, пожалуйста».
2: «Ладно», — говорит солдат. «Бегите скорее по сосновым лесам, наберите смолы по 100 пудов и несите сюда». Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы 300 пудов и принесли к солдату. «Теперь», — говорит солдат, «притащите из пекла самый большой котел». Черти приволокли большущий котел. Бочек 40 войдет. И поклали в него всю смолу. Солдат развел огонь. И как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. «Ну-ка, — говорит солдат, — пихните теперь вон тот вот камень. Пусть он с горы катится, а вы трое за ним вдогонку приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирай себе любую из 3 диковинок. Кто второй догонит, тот из 2 остальных бери, какая покажется. а затем последняя диковинка пусть достанется третьему.
0: Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибко-шибко. Бросились все трое вдогонку. Вот один черт нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой черт, а потом и третий, и с ними то же самое.
2: Прилипли крепко-накрепко к смоле. Солдат взял подмышку, сапоги, скороход, да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет и полетел искать свое царство. Долго ли, коротко ли, прилетает к избушке. Входит, в избушке сидит бабьяга, костяная нога, старая, беззубая.
4: Здравствуй, бабушка,
0: говорит солдат.
2: Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну?
3: Не знаю, голубчик,
0: говорит бабьяга.
3: Видом ее не видала, слыхом про нее не слыхала. Ступай ты за столько-то морей, за столько-то земель. Там живет моя средняя сестра. Она знает больше моего. Может, она тебе что скажет?
2: Солдат сел на ковер самолет и прилетел. Долго пришлось ему по белу свету странствовать. Захочется ли ему есть, пить? Сейчас наденет на себя шапку-невидимку, спустится в какой-нибудь город, зайдет в лавки, наберет чего так душа пожелает, на ковер и летит кушать дальше. Прилетает к другой избушке, входит, там сидит бабьяга, костяная нога старая, беззубая.
5: Здравствуй, бабушка,
0: говорит солдат.
5: Не знаешь ли, где найти мою распрекрасную королевну?
3: Нет, голубчик, не знаю. Поезжай ты за столько-то морей, за столько-то земель. Там живет моя старшая сестра, может, она ведает.
5: Эх ты, старья, говорит солдат. Сколько лет на свете живешь, все зубы вон повывалились, а доброго ничего не знаешь.
0: Сел на ковер самолет и полетел к старшей сестре.
2: Долго-долго странствовал, много земель и много морей видел. Наконец прилетел на край света.
0: Стоит на краю света избушка, а дальше никакого ходу нету. Одна тьма кромешная, ничего не видать.
2: Ну, думает, коли здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда. Ходит в избушку.
0: Там сидит бабьяга, костяная нога седая, беззубая.
5: Здравствуй, бабушка,
0: говорит солдат.
5: Скажи, где мне искать мою распрекрасную королевну?
3: Подожди немножко, вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, так должны знать, где она теперь проживает.
0: Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. Вдруг со всех сторон поднялись, повеяли ветры буйные, только изба трясется.
3: «Тише вы, тише!»
0: — кричит бабьяга. И как только собрались ветры, начала она их спрашивать.
3: «Ветры мои буйные, по всему свету вы дуете. Не видали ли где распрекрасную королевну?»
1: «Нет, нигде не видали»,
0: — отвечают ветры в один голос.
3: «Да все ли вы налицо-то?»
0: — спрашивает бабьяга.
1: «Все, все, только южного ветра нет».
0: Немного погодя прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха.
3: «Где ты пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя».
1: «Виноват, бабушка, я зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна. Муж у ней без вести пропал. Так теперь сватают ее разные цари, царевичи, короли, королевичи».
3: «Сколько ж далеко до нового царства-то?»
1: «Пешим 30 лет идти, на крылья 10 лет нестись, а я, поверю, в 3 часа доставлю».
0: Солдат начал просить, чтоб южный ветер взял его и донес в новое царство.
1: Пожалуй, говорит южный ветер, я тебя донесу. Коли дашь мне воли погулять в твоем царстве 3 дня и 3 ночи.
5: А солдат отвечает, да гуляй хоть 3 недели.
1: Ну, хорошо, отвечает южный ветер. Вот я отдохну тенька 2-3, соберу силами, да тогда и в путь.
5: Отдохнул южный ветер, собрался силами и говорит солдату.
1: Ну, брат, собирайся, сейчас отправимся, да смотри, не бойся, цел будешь.
5: Водорук зашумел, засвистал сильный вихрь, подхватило солдата на воздух и понесло через горы и моря под самыми облаками. И ровно через 3 часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная королевна. Тогда и говорит ему южный ветер.
1: Прощай, добрый молодец, жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве.
5: Чего это так-то?
0: Спрашивает солдат.
1: Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется, все вверх дном поставлю.
5: Ну, тогда прощай, спасибо тебе, сказал солдат, надел шапку-невидимку и пошел в белокаменные палаты. Вот пока его не было в царстве-то, в саду все деревья стояли с сухими верхушками, а как он явился, тотчас ожили и начали цвесть. Входит это он в большую комнату, а там сидят за столом разные цари и царевичи, короли и королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься. Сидят да сладкими винами угощаются. Какой жених не нальет стакан, только к губам поднесет солдат, тотчас хоть кулаком по стакану и сразу вышибет. Все гости тому удивляются, а прекрасная королевна в ту же минуту догадалась. Верно думает, мой друг воротился. Посмотрел в окно, в саду на деревьях все верхушки ожили и стала на своим гостям загадку загадывать. Была у меня золотая нитка с золотой иголкой. Я ту иглу потеряла и найти не чаяла. А теперь та игла нашлась. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду. Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы. Разгадать никак не могли. А тогда и говорит королевна. Покажись, говорит, милый мой друг. Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял ее за белые руки и стал целовать в уста сахарные. Вот вам и разгадка, сказал прекрасная королевна. Золотая нитка, это я, а золотая иголка, это мой верный муж. Куда иголочка, туда и ниточка. Пришлось женихам оглоблить поворачивать. Разъехались они по своим дворам, а королевна стала своим мужем жить да поживать, да добра наживать.

0: У нас в Новгородчине дело-то было. Жили в старые годы муж с женой. Мужик-то тихой, смиренный, что теленок. А уж баба... Это каких-то баб на белом свету раз-два да и обчелся. Така трескотуха, така лоскотуха, не приведи, Господи. Кажи на то слово во рту захватит, до своих десяток прибавит, и пошло. Всех-то перебаламутит, баба-то всех волосьем промеж себя перевяжет. А сама все сухо из воды выскочит. Это козелье. И не ухватишься ее никак. Что в юн промеж пальцев уйдет? Ина в стороны... А мужику досталось. Отдувался сердечный своим бокам за эту жонку-то. И оглобли били, и кулаками спину разглаживали. У другого давно бы автобаба без косы ходила. А ен рукой махнет, да за работушку того дюжей. Вот одного и пойди, ен тот мужик, влез за дрова. Выглядел это три березоньки да за топор. Только размахнулся и провались. Его право ноженька по колено в землю. Что-то такое. Выпростал мужик. Глядь, дыра эта как кругловата, глупонька. Лег это на брюхо, руку-то сунул, а там как котел. Так не как клад в руки дается. Стал мужик рыть и вырыл ин тот самый котелок. А котелок-то с краям вровень, все рублевки да лобанчики. Дело-то оно, подай Господи, каждому одно неладно, баба. С этим-то котелком век живи не охнешь, только б не воевода бы узнал. Да с этой-то бабы разве утаишь? Да той же ж минуточкой по всей волости ты и разнеси. А уж как до воеводы дошло, все и ушло. В казну, вишь ты, клады-то представлять было надо на исполу. А как там исполу? Почитай все, у воеводы и останется. Казну-то там что? Тебе как какой рубль перепадет, и ладно. Дело, брат, такое. Вот это мужик и задумался, как от джунки-то клад утаить, чтобы воевода-то не дознался. Думал, да и удумал. Взял эту маленько рублевинков, котелок в дырку, землю заровнял, да и на базар. Страна-то у нас рыбная, озерная. Навезут это на базар-то и окунев, и плотвы, и шук, и лишов живых, так и трепыхаются. Но купил мужик рыбы энтой, да по дороге в лист-то и проспехал вовсы, будто яна из реки-то сама взошется. Их, думают, теперь бы мне-ка зайчонка раздобыть. А навстречу-то идет мужик-охотник с соседней деревни, за ухи зайчонка-то и держит. Здорово. Куда зайца-то тащишь? А не говори, приехавший в усадьбу с городу бара. Принеси зайчонка ребятишкам на забаву. Посулил, вот и несу. А продай-ка мне-ка. Да что тут продай, бери и так. Мне-ка и ног не ломать, 7 верст киселяне месить. Отдал охотник зайчонка, а мужик-то с зайцем крикие. А ен винтаря по реке-то ставил, рыбу ловил. Вытащил ен винтарь-то, зайца в его сунул, да упять в воду и спустил. Все этак-то уладивший, домой пришел, а жонка-то у печи с ухватом. Сел это на лавку. Жонка, дело-то оно какое выходит. А баба-то что волной вздынула? А что такое? Да говорит-то тебе погудить, не удержишь. У бабы и горшок в сторону. Васенька желанный, ну скажи. «Не, лучше помолчать не утерпишь. Твой язык-то не утерпит точно. Да тебя Христос никто не узнает. Знаем, брат твой, не узнает. Всех уповестишь. А тут, коли ежели с умом...» Взяла жонку за живое. Забужилась баба. «Да с места не сойти, да провалиться мне, да лопни мои глазоньки, коли я...» «Ну ладно, баба, не бужись, не заклинайся, знаю». Да хоть помереть сей минуточку, да разрази меня, царица небесная, хошь образ со стены сему да поцелую. Крутит мужик головушкой. Хошь, земли гость съем. Ну ладно, баба, земли есть не надо, а только молчи ради Господа. Васенька, да я, прижанула баба руки к груди. Ну, слухай, клад в руки дался. Васенька желанной, а где?
1: Да, за Матюшиным болотом, на пригорке у трех берез.
0: И много?
1: Ну, с умом жить так навек хватит. Бери-ка мешок, да пойдем убирать. Пошли. Идут это, а мужик-то. А шо, жонка, люди сказывают, скоро свиту представление будет? И шо, что думаешь тоже? Старец сказывал, в Старом Иерусалиме был. Так оттель. Полно-ка. Да заложил твой старец хорошенько, да и ты с ним, вот тебе и свиту представление. Не, жонка, старец-то приметы сказывал. Ни в жизнь не поверю. Да слухай-ка. Перед концом-то сказывал старец, вся рыба в овсах учутится, а зайцы-то в реки жить уйдут.
0: Эва, понесу колесицу-то. Говорю, оба вы со старцем-то анчутку видели. Да и рукам сплеснула Васенька. Да и впрямь.
1: А Эв-то подошли к овсам-то, а рыба-то и лежит.
0: Баба-то я шалела, батюшки, да сколь ей тут?
1: Ну, говорю тебе, старец сказывал.
0: Ой, желанной, и щука, и окунь, гляди-ка, гляди.
1: Ну, чего уж тут?
0: А морды-то, но не ставил?
1: Стоят.
0: Пойтись поглядеть. Побежала баба к вентилям, хватит, а заяц-то и сидит. Завопила баба не своим голосом. «Васенька!
1: Не шкни ты, оглашенная! А клад-то?» Пошли клад добывать. Вырыли, в мешок склали. А бабы рыбы жалко, сама в руки дается. «Свиту-то представление когда еще будет, а я ушицы сварю да рыбничек склажу». Набрали рыбы целый мешок. Только стали это из лесу-то выходить. А из-за реви чей-то козел не своим голосом.
0: «Что это, Васенька?»
1: «Молчи-ка ты, молчи!»
0: «Да не наша ли коровушка-то? Не ведьмедь ли дерет?»
1: «Да помолчи-то, конеладная!»
0: «Али не знаешь,
1: какой ныне день-то? Пятница!» «А по пятницам-то черт с нашего воеводы шкуру дерет!» «Эв-то он и ревет!» «Кажи, ну, пятницу эдак-то!»
0: «Эва, что?»
1: То ты оно-то помалкивай, знай. Пришли это домой-то. Клад мужик под печкой зарыл. Ладит новую избу ставить. Коня хорошего приглядывает, а бабы не терпится. Деньги лежат, да не развернись. Вот эв-то она седни, да завтра под печку сходит. Смотришь, и сарафаны пошла красные, полушалки шелковые, сапоги со скрипом, чай да кофе, а там милости просим гости дорогие. Ну, не обсеевки в поле есть, чем попочивать. Смотрит мужик, дело оно выходит неладно. Сегодня гулюшки, завтра по гулюшке, никакого кладу этак-то и не хватит.
2: Баба, работать надобно.
0: А на свою половину гуляю, на мой век хватит.
2: На какую такую свою половину?
0: А что клад-то найден?
2: Да, окстись, какой клад? Во снях бывает привидевший.
1: А у мужика клад-то в другое место унесен.
0: Да как во снях привидевший? Да не с тобой ли, без ты же глаза добывали, да под печку-то прятали.
2: Да полная шкатуха неладная.
1: Баба-то под печку хвать, ан пусто.
0: «Да постой же ж ты, погоди! Все воеводы начисто выложу!»
1: Скрутилась эта баба, хуже не надо, так воеводы. Бух в ноги!
0: «Воеводушка, батюшка, погубитель-то мой клад нашел! От твоих ясных очей затаил, да и ума решивши, пьет, не просыпаючись, меня сироту бьет, душенька, вон я вот к такому отребью хожу, смилуйся!»
2: «У воеводы усы, что у сама заходили, клад!» Такой-сякой, передакой, да я его. Эй, дьяки, понятых взять, у Васьки клад отобрать, до чего не достанет, по спине батагом записать.
1: Пришли это понятые с дядьками к Ваське в избу. Баба на печи забравши глядит, что будет. Сидят дикие на лавках.
2: Эв-то ты, Василий, что? Клад давший, а ты затаил? Аль... «Правов не знаешь? Да где он клад-то, старички?»
0: «Да твоя ж баба сказывает».
2: Да что ж мою бабу-то не знаете, и соврет недорого возьмет. Часть сказывать нечего, такая она трескотуха и есть.
0: А баба с печи скок. А так-то ты. Постойте-ка, старички, сама все как есть выложу. А и дело-то было коло полудин. Пришел я таки мой из лесу, пойдем, мол, клад собирать. Взяла я это я мешки, идем. А как ну не времечко, то ко свету представлению подходит. Так рыба-то вся из реки-то вовсе перешотцы.
2: Ева, слухайте, какого колеса-то неси. А баба-то?
0: Да ты постой, погоди, я тебе все выложу. Я и набрала и той рыбы-то мешков 5, на вазу не свести. А и скажешь, не было? А пироги-то кто ел? А зайцы-то все старички, все в воду ушотцы. Вот с места не сойти, больше их сотни в реки кидали. А эти одни так и еще в вентиль попавший был, так за ухи домой принесли. Скажешь, нет?
2: А мужик-то головой качает. Эво, старички желанные, видали вы эту бабу? Да слыхнули дело, чтобы рыба в овсах водилась, а зайцы в воды водились.
0: А скажешь, не было? Да лопни мою утробушку, своим глазам все видела, своими рученьками убирала. Ну, старички, коли тому не верите, так вот уж дело-то чисто сами знаете, а и было дело в пятницу, в саму-то времечко, как черт воеводу дерет.
2: Тут уж дяки вступились. Да ты, дура баба, чего еще? Какой черт, какого воеводу?
0: Да нашего-то ведь каждую пятницу этого-то.
2: Тут еще прописали бабы воеводу. Под каждую пятницу вспоминала. Неделю на спинушке было не поворотиться, зато шелково стало не узнать. А мужик-то избу новую поставил, и коня убредил, и скруту справил. А женкой-то и по сейчас не нахвалится. А чуть что, сейчас воеводу с чертом помянет. И повторять-то не надобно. Во как в час принялось.

Не люба, не слушай. У одного мужика было гороху насеяно много. Повадились журавли летать и горох клевать. «Постой, — вздумал мужик, — я вам переломаю ноги». Купил ведро вина, вылил в корыто, намешал тут «переломаю ноги». Купил ведро вина, вылил в корыто, намешал туда меду, корыто поставил на телегу.

0: Мужик не промах. Сейчас прибежал и давай им веревками ноги вязать. Опутал веревками, прицепил за телегу и поехал домой. Дорогой-то порастрясло журавлей, протрезвились они, очувствовались, стали крыльями похлопывать, поднялись, полетели и понесли с собою мужика и телегу, и лошадь. Высоко летят. Мужик взял нож, обрезал веревки и упал прямо в самое болото. Целые сутки в тине сидел, едва оттуда выбрался. Воротился домой, жена родила, надо за попом ехать, ребенка крестить. «Нет, — говорит, — не поеду за попом». «Отчего же?» «Журавлей боюсь, опять понесут по поднебесью, пожалуй, с телеги сорвусь да до смерти ушибусь». «Не бойся, мы тебя к телеге канатом прикрутим». «Вот и хорошо. Положили его в телегу, обвязали канатом, лошадь поворотили на дорогу, стеганули раз-другой, она и поплелась рысцою. За деревней-то был колодец, а лошадь-то была не поена, и вздумалась ей из колодца-то напиться. Свернула с дороги в сторону и прямо к колодцу подходит. А колодец был без сруба, а упряжь-то без шлеи, а узда без повода, а хомут большой, просторный. Лошадь наклонилась к воде, хомут через голову и съехал долой. Вот лошадь и пошла назад, а мужик с телегою остался у колодца. На ту пору выгнали охотники из лесу медведя. Медведь бросился со всех ног и набежал на телегу. Хотел перескочить, прыгнул, да прямо в хомут и попал. Видит, беда на носу, и пошел валять, что есть силы, с телегою. «Батюшки, помогите!» — кричит мужик. От того крику медведь еще пуще напугался. Пошел таскать по кочкам, по еругам, да по болотам. Прибежал на пчельник, полез на дерево и телегу за собой потащил. Захотелось, видно, метку ему попробовать. Влез на самую верхушку, а телега-то вниз тянет. Бедный медведь и сам не рад, ни взад, ни вперед двинуться не может. Немного спустя времени пришел хозяин, увидал медведя. «Ага, — говорит, — попался. Видишь ты, какой бездельник, Мишка. Не просто за медом пришел, на телеге приехал». Схватил топор и ну рубить дерево под самый корень. Дерево-то повалилось на земь, разбило телегу и задавило совсем мужика. А медведь? Медведь выскочил из хомута, добежать пустился, только уноси бог ноги. Ой, вот каковы журавли.
1: Радио Гамаюн. Мотай на ус.

0: Городок в табакерке. Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть. Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый. Исчесть нельзя, и все мало-мало-меньше, и все золотые. А деревья-то также золотые, а листики на них серебряные. А за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. «Что это за городок?» — спросил Миша. «Это городок. Динь-динь», — отвечал папенька и тронул пружинку. И что же, вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней и смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая. Вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее. Окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи. «Папенька, папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!»
1: «Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту».
0: «Ничего, папенька, я такой маленький, только пустите меня туда. Мне так бы хотелось узнать, что там делается».
1: «Право, мой друг, там и без тебя тесно. Да кто же там живет?» «Кто там живет, там живут колокольчики».
0: С этими словами папенька поднял крышку на табакерке. И что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками?» — спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал. «Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри попристальнее, да подумай. Авось либо отгадаешь. Только вот эту пружинку не трогай, а иначе все изломается». Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал. Отчего звенят колокольчики? Между тем музыка играет да играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит. Внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке. Останавливается на пороге и манит к себе Мишу. «Да чего же, — подумал Миша, — папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно. Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости. Извольте, с величайшей радостью». С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому. «Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?»
2: «Динь-динь-динь», — отвечал незнакомец. «Я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь
1: к нам пожаловать.
2: Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
1: Миша учтиво поклонился, мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше, четвертый, еще меньше, и так все другие своды. Чем дальше, тем меньше. Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого. «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша, «но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите».
2: «Динь-динь-динь», — отвечал мальчик. «Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной».
1: Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен. «Отчего это?» — спросил он своего проводника.
2: «Динь-динь-динь», — отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое».
1: «Да, это правда», — отвечал Миша. «Я до сих пор не думал об этом. И оттого вот что со мною случилось. Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать. Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее. А все на бумаге у меня выходит, что папенька возле маменьки сидит, и кресло его возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен». Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.
2: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
1: Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему: «Позвольте мне спросить у вас, зачем вы к каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?»
2: «Уж у нас поговорка такая», — отвечал мальчик-колокольчик.
1: «Поговорка?» — заметил Миша. «А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам». Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. «Что за улица? Что за городок?» Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждой крышкой сидит мальчик-колокольчик с золотой головкою в серебряной юбочке, и много их, много, и все мал-мало меньше.
2: «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали. А колокольчики-то все одинаковые».
1: «Ан, вот и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинаковые. Если бы все были одинаковые, то извинели бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь?
2: Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной и с поговоркою, а больше другого знает. И можно от него кое-чему научиться. Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живете», — сказала Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день». «День-день-день!» — закричали колокольчики. «Уж нашел у нас веселье!» «Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки. Нечем заняться. Целый день играй да играй. А ведь это, Миша, очень-очень скучно. Поверишь ли, хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья. Но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди. А ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке? И даже в табакерке с музыкою». «Да», — отвечал Миша, — «вы говорите правду. Это и со мной случается. Когда после учения примешься за игрушки, то как весело. А когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно. И за ту, и за другую игрушку примешься, все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю. Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша. У нас есть дядьки». «Какие же дядьки?» — спросил Миша. «Дядьки-молоточки», — отвечали колокольчики. «Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, да нас постукивают. Которые побольше, тем еще редко тук-тук бывает, а уж маленьким куда больнее достается». В самом деле Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук, тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук». И в самом деле дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук. Инда бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они, без всякого сожаления, колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ: «Прочь ступай, не мешай. Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук-тук.